Здесь детство пронеслось мое и юность. Здесь первая моя любовь мне улыбнулась. Пускай с тех пор прошли года, тепло тех светлых дней со мной всегда.